0: Наше радио. Знай наших.
1: Ты слушаешь
2: Наше.
1: Наше.
2: Наше
1: радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Знай наших.